рядового шел солдат. Шел солдат, слуга отчизны, шел солдат во имя жизни, землю спасая, мир защищая.